душу изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

Охваленная свобода привела к порочной жизни. Рабства горшего не знали древний римлянин и грек. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома.

тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады власть.

Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и в

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

Господи, ты весь болен я, и при смерти теперь душа моя.

камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был. В намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет,

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

на море первый шквал и быть в беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят штормы никогда, не одолеют адовы врата. Не тонет он, приемлет каждый сос, а укормила сам стоит.

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

Господи, услыши голос мой. Господи, Ты видишь, я скорблю. Господи,

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах к Тебе, яко услышал мя иси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Сей языцы и лики сотворил иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели иси Ты, творяй чудеса, Ты иси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих, преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий.

Тир и люди Эфиопские сибу шатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободе. Яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отреновей не быша. Положишь меня в рове преисподнем, в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились из знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бых и низкождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь чудеса, или и врачеве воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отреши душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу!

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклыси век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцею силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдя Тебе пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси: положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его. Ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония

с ним, и во имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, то и призовет мя, Отец мой, еси ты, Бог мой и заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, в век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век, в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят, посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердое его страх, расхищаху его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умарил еси дни времени его, облиял еси его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой? Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть и создать еси земли и вселенней, и от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирении и рекл еси, обратитесь о сынове человечести, яко тысяча лет пред очима твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множество.

прости. Десницу Твою так оскажи ми и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает малодесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажие, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиволежащие сети храма. Господи мой, Господи, покрой меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафи святым преподобным за сими Савватии Герману Соловецким чудотворцам. Избранні угодніці Господні, віліці чудотворці, світільниці Христової Церкви Пресвєтлі, обліставши благочестя свят восьми пустыни Северного Поморья и всей стране нашей, сияющие выну чудес множеством, преподобні отцы наши Зосима, Савватии, Германе, якої мущі дерзновение ко Господу, благоприятными своими к тому мольбами, от всяких нас бед и зол сохраняйте, да радующийся зовем вам. Радуйтесь, преподобные отцы наши, Зосима, Савватия и Германе. Ангели воистину явистися земни, и человец и небесней житием вашим, преблажение отцы наши, Зосима, Савватия и Германе, во плоти бо яко бесплотней ангельское совершисте жительство на земли, вся красоты мира и наслаждение временное, яко уметы вменяюще, чистотой уже и пощением выну к Богу приближающийся, ему же ныне достойно со бесплотными предстоящее, примите от любви нашей, приносимое вам хваление сицевая. Радуйтесь единого Бога от сия души своей возлюбивший, радуйтесь от юности тому преподобием и правдою послуживший, радуйтесь возненавидевший мира сего тленной красоты, радуйтесь избежавший мудрей житейских соблазнов и суеты, радуйтесь к деланию заповедей Господних всею любовью прилепившиеся, радуйтесь мира сего и всякого пристрастия ко оному удалившиеся, радуйтесь иноческое житие богоугождения ради себе предизбравшие, радуйтесь тесный и прискорбный путь, всею душею возлюбившие, радуйтесь мудрые взыскатели Христа, бисера вожделенного и дорогого, радуйтесь люботрудней носители Христова бремени, легкого и благого, радуйтесь ангелам бесплотным во плоти брений подражавшие, радуйтесь на земли жительство небесное нам показавшие, радуйтесь преподобные отцы наши Зосима, Савватия и Германе. Видя себе, святе Савватия, ради многих своих добродетельных исправлений, всюду в сопребываниях иноческих почитаема и ублажаема, и бегая суетные мира сего славы, взыскуя же вечного воздаяния на небесех, устремился еси к отоку Соловецкому, да тому в тайне и никим же видимый, поработаешь и невидимому, и вся видящему Богу, тем же и улучив желаемое, блаженным Германом к сему наставляем, радостно возопил еси Богу, аллилуйя. Разум неуклонно вперив от утробы матерни к Богу, и горнее выну мудрство я взыскуя, дольних же всецело отвергаяся, Богомудре Зосимо, поревновал еси житию преподобного Савватия, его отоце пусте, иди же сей богоугодне соверши подвиги своя, вселился еси, да с ним наследуешь и жительство горнего Иерусалима, тем же во обоих восхваляюще, пустынножитие, рачительство зовем вам. Радуйтесь любви ради Христовы, любовь в себе к миру поправши, радуйтесь всякую греховную сладость, века сего презревши, радуйтесь подобнице Аврааму, не то чью верою и упованием, но и добровольным от рода своего и дома отеческого преселением, радуйтесь пустыне всекрасная и благозвачное насаждение, радуйтесь безмолвие, чаливейшие рачителие, радуйтесь трудных подвигов пустынных искренние любителие, радуйтесь в дебрях и горах паче, неже в селях мира изволившие приметатися, радуйтесь в пустынях непроходимых, едини во трудех и соблюдении заповедей Господних возлюбившие подвизатися, радуйтесь яко злато искусившиеся в горниле пустынного озлобления, радуйтесь доблественне, претерпевший от бесов же и от людей многое искушение, радуйтесь пророку Божию Илии и крестителю Господню Иоанну, нравом пустынолюбия подражателие, радуйтесь доблему Герману, единомысленней сподвижницы,
любобезмовні і купножителі є, радуйтеся, преподобні отці наші Зосима Саватіє і Германіє. Силы небесные в служение посылаемые хотящим наследовать и спасение, дивно послужиша вам, о Двоице Боголюбивая, егдабо насельницы мирсти, стужающе безмолвию твоему отче Саватие, жити хотяху в острове близ тебе с женами и чады, ангели грозным прещением и наказанием жены Рыбаревы, воспятиша сих от начинания богопротивного, тебе же, отче Зосимо, во озимении пребывавшему, кроме брашна, ангельским служением преподашеся, потребное к упрепитанию, сего ради Богу, спасающему угодники своя по им, аллилуйя. Имуще отток морский, во обителище себе никим же населяемый, и в нем пребывающее, аки в раи богозданием, вне мятежи и волнений житейских, и кроме суетных попечений, благочестно и богоугодно подвязастися о богоблажении, в одни и ночи получающиеся в законе Господни, и на всякий час умом несмущенным и сердцем чистым возносящее усердное к Богу молитвы и моления, сего ради радостью вопием вам. Радуйтесь в законе Господне, непорочно ходите, всегда восхотевшие, радуйтесь Господа своего, пред очима своима присно имевшие, радуйтесь страхом Господним, вся пути своя ограждавшие, радуйтесь в трезвении умнем, все житие свое провождавшие, радуйтесь вся помыслы ума, в послушание Христову всецело пленившие, радуйтесь чистые ваши сердца, в жилище Святому Духу представившие, радуйтесь, не давшие сна очима во всеночных Господеве предстояниях, радуйтесь, выну претерпевавшие скорби в поучении смертнем и в сердечных ко Господу воздыханиях, радуйтесь с искренней любовью подвязавшиеся на словословие Божие и псалмопения, радуйтесь сердцем и усты непрестанные воссылавшие к Богу моления, радуйтесь внутрь сердца своего, сокровенное Царствие Божие обретшие, радуйтесь восхождении умными к небесным видениям востекшие, радуйтесь преподобнее отцы наши Зосима Саватие и Германие, бурю жития сего многомятежного безбедно преминусте, отцы преподобнее и свирепые волны страстей же искушений, от мира и плоти и от духов злобы воздвязаемые, не погрузиша и не поколебаша корабля душ ваших, ветрилы молитвы непрестанные окрыляемого и нестяжанием облегчаваемого, благодатью же Божией управляемого, тем же и достигости к безмятежному пристанищу живота вечного вопиюще Богу, аллилуйя. Слышаще и ведуще от писаний божественных, яко все подвязавшиеся во благочестии, распинаху плоть свою со страстьми и похотьми, благочестно мудрено, о преподобнии, сих подвигом последствующе, подвязастися умертвите уды своя сущие на земли, в пощениях, бдениях и во всяких трудях иноческого жития, мужески претерпевающе скорби, сего ради яко доблия подвижники благочестия, венчаем вы хваление сицевыми. Радуйтесь телеса своя труды и болезнями воздержание уведивши, радуйтесь вся плотская мудрование на дух воюющая, духу покоривши, радуйтесь покаянными слезами пламень страстей угасивши, радуйтесь в пищи воздержание души своя яко злато очистивши, радуйтесь ветхого человека со страстьми его совлекшиеся, радуйтесь одеждею бесстрастия и славою нетления достойно облегшиеся, радуйтесь возненавидевшие временную греха сладость, радуйтесь наследовавшие на небеси нескончаемую радость, радуйтесь прежде смерти, миру и свастем его плоть свою распенши, радуйтесь прежде воскресения, славу будущей жизни в себе проявивши, радуйтесь стезею поста,
к наследию рая, потерянного невоздержанием, путь нам указавший. Радуйтесь в теле мертвенем и тлением, бессмертие и нетление будущего века всем предъявивший. Радуйтесь, преподобные отцы наши, Зосима, Саватия и Германия. Боготечные и многосветлые звезды явилися есте, преподобные отцы, Зосима, Саватия и Германия, светозарными исправлений заповедей Господних, озаряющие души и сердца верных, и приплавающим в ночи греховного омрачения пучину житейского моря, указывающие благонадежный путь к блаженному пристанищу небесного царствия, тем же явившему вы, яко руководители и наставники ко спасению, благодетелю Богу поим, аллилуйя. Видевши злокознение и ненавистницы спасения человеческого, нечисти и дуси тьмы, богоугодное житие ваше, отцы, при блажении, многообразное воздвигаху на выискушение и страхование, овогда в мысли и сердце всевающее боязнь и смущение, овогда же преобразующийся в различное привидение дивих зверей и гад, с яростью устремляхуся на вы, чаще отвратите от подвига богоугодного, изгнати от пребывания пустынного, вы же твердою верою в Бога промыслителя, возмогающее и оружием молитвы и воздержания против врагов ваших ополчающихся, до конца победисте и низложисте их державу, сего ради победительную песнь поюще, взываем к вам. Радуйтесь, воини духовные непобедимые, радуйтесь, оружницы Христовы добропобедние, радуйтесь, подвижницы, противу козни лукавого мужески ополчившиеся, радуйтесь, столпи крепцы, от нападений вражих не поколебавшиеся, радуйтесь, вся стрелы дьяволи, аких врасти сокрушившие, радуйтесь, вся стужение того и страхование невочтоже вменившие, радуйтесь, якого плоти суще, победисте враги бесплотные и невидимые, радуйтесь, яко его гробех лежаще, не звагаете вражия ополчения, радуйтесь, победоносцы славни, венчание от небесного венцедателя, радуйтесь, с поборницы добли, ратующим на миродержителя тьмы века сего, радуйтесь, яко подвигом вашим ангели удивишася, радуйтесь, яко славе вашей, соборе верных возвеселишася, радуйтесь, преподобни отцы наши Зосимо, Саватия и Германия, проповеданное от ангел изволение Божие о населении иночествующими от ока Соловецкого, исполнися вами, отцы преблажений, Зосимо, Саватия и Германия, себо пустыня неплодная и ненаселенная, поты же и слезами вашими обильно напоенная, показайся, яко вертоград благоцветущий и рай словесный, и дежелицы иночисти и вами благонаученней, плоды богоугодные приносящие, поют ангельскую Богу песнь, аллилуйя. Воссиясти отцы богоносней светом благочестия, яко светила богосветлая, светоносными лучами ваших подвигов и добродетелей, просвещающие всюду, ото нуду же мы, грешни и тьмою страстей помрачений, во свете ваших богоугодных деяний, текущих ко дню света и спасения, восхваляем вы поющие сице. Радуйтесь, ученицы Христови, благопослушные, радуйтесь, владыки своего раби, блази и верни, радуйтесь, трудолюбнейшие винограда Христова, делателие, радуйтесь, тщаливейшие заповедей Христовых исполнителие, радуйтесь, игу Христова смирения и кротости, благопокорне рамо свое подклонившие, радуйтесь, во след Христа Господа, учившего о нищете, усердно в нищете и нестяжании последовавшие, радуйтесь, по словеси Господа, пришедший путь временного жития сего, стезями прискорбными и тесными, радуйтесь, аки дождем, измывшие души своя, токи слезными,
радуйтесь краснейшему душ жениху, красоту девства своего сохранивший. Радуйтесь во всякой святыне всеми добрыми делы тому благоугодивший. Радуйтесь Господа своего прославивший в душах ваших и телесех. Радуйтесь от Господа по достоянию прославленней на земле и на небесех. Радуйтесь, преподобные отцы наши, за Сима, Саватия и Германе. Хотя и спасти вами многие, премилосердый Бог, яви вас быти, не точью наставники сонма иночествующих, но як уже боговещанные проповедники, возвестившие имя Божие в странах Лапландии, люди бо во оних местях обитающие и не ведевшие до толи Бога, но прилежавшие весьма и до поклонению и нечестию во светлости вашего о преподобнии жития, знамений же и чудес, узреша первую зарю спасительного боговедения и благочестия, и от вас научишася воспевать истинному Богу, аллилуйя, дивно и преславно совершивши путь своего спасения, чудную же и боголепную основавши обитель во спасении иночествующим, блаженную восприясти живота своего кончину, преснопамятней отцы наши Зосима, Саватия и Германе, обаче и по смерти вашей, присно живи суще, нас, чад своих, никогда же оставляете, не духом точию нам присно спребывающе, но и мощи своя цельбоносной нам предавше, яко сокровище бесценное, сего ради с радостью ублажаем вы зовуще. Радуйтесь добрым подвигом во всем житии своем подвязавшиеся, радуйтесь славою и честью от Владыки своего Христа увенчавшиеся, радуйтесь, яко привременно потрудившися, вечный покой в недосте, радуйтесь, яко тесным шествовавши путем к блаженству Царства Небесного достигосте, радуйтесь, аще и не единокупно, но в равных подвизях подвязавшиеся на земли, радуйтесь за равноподвижное житие, радостью и весельем вкупе наслаждающиеся на небеси, радуйтесь во Отце пусте, яко град, обитель иноком основавший, радуйтесь сонмы иноков, о Христе Бозе во оней собравший, радуйтесь стражи стаду своему преснободрении, и под них временной жизни отдел благотворений не почивающие, радуйтесь Сынове Царствия, на небесех живущие и земных не оставляющие, радуйтесь Духом вашим горе со ангелы святыми и долу с нами грешными присно пребывающие, радуйтесь от честных мощей ваших, струи милости на всех источающие, радуйтесь преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германе. Странную и причудную, велию же и прекрасную, узрев на воздусе явльшуюся церковь, все же место оно, на нем же имяше возградитеся обитель иноков, видя неизреченным светом осияваемо, ужасом исполнился еси очи Зосимо, от предивного видения, обаче Божие во оном откровение проразумев, на созидание обители тебе поощряющие, купно же и грядущую славу места сего прозря, умиленным сердцем и усты воспел еси Богу, аллилуйя. Все правоверные люди, прославляющие ваше святое и равноангельное житие, во всяких нуждах и скорбях притекают к вашей помощи и заступлению, отцы досточудние, дана бо есть вам от Бога благодать, еже молитеся за ны, избавляйте же и спасайте от всяких бед и зол, притекающие к ракам честных мощей ваших, и на всяком месте призывающие святое ваше имя, тем же исповедающе чудное ваше благодеяние, благодарственное восписуем вам зовуще. Радуйтесь источницы божественных дарований неисчерпаемые, радуйтесь милование и любви к людям сосуде неиждеваемые, радуйтесь, яко кадило благовонное, о мире молитвы к Богу возносящие, радуйтесь немолчными вашими ходатайствы,
всякое благословение от десницы Божия на ныне зводящие, радуйтесь сущим в скорбях и нуждах, известней помощницы, радуйтесь в обстояниях и напастях, скорей пособницы, радуйтесь в недузях целителей и в буре страждущим благонадежней кормчей избавителей, радуйтесь во всяких бедах и искушениях теплей предстателей и утешителей, радуйтесь верным благочестно чтущим вас, на сопротивные споборницы, радуйтесь всея земли нашей, избранней молебницы и заступницы, радуйтесь на земли и на море чудеса преславные содевающие, радуйтесь во вся концы призывающим вы, скорую помощь независно простирающие, радуйтесь преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германия. Всеми богокрасными лепотами добродетелей украсив себе прихвальня Зосимо, наипаче явился еси краснейший душею же и телом, достойно помазався священство божественною мастию, тем же егда во святем храме совершал еси пред престолом Господним первую божественную службу, видяша все лице Твое облистанное светом благодати, яко лице ангелово, весь же храм во известное свидетельство достоинства Твоего, исполнися велия благоухания, сего ради все благодаряще Бога о своем пастыре, радостным сердцем взываху Аллилуйя. Ветийственными добровещаньми несть возможно по достоянию воспеть и прославить и многое неисчетное, велее же и преславное, и всякое разумение земное превосходящее, совершаемое вами, отцы преподобные, на всякое время чудотворения, обаче да не явимся через немоцтвование подобни рабу, сокрывшему сокровище своего владыки от уст, аще и необученных, и слова премудрости отнюдь неимущих, любовью же точью и благодарением движимых, дерзаем простирать и песнь благодарения в памяти прославления чудес ваших зовущей сице. Радуйтесь, чудотворцы великоимените и благославнии, радуйтесь, душ и телес врачеве немздоприемнии, радуйтесь, очиста слепых, благодатью Божию просвещающие, радуйтесь, немотою связанные уста, ко благоглаголанию разрешающие, радуйтесь, расслабленных удисы, исправляющие неможение, радуйтесь, хромым, дарующие правохождение, радуйтесь, плененных предстательством своим от уз и пленений освобождающие, радуйтесь, мертвые силою Божией, вашим же умолением воскрешающие, радуйтесь во всяких страстях и недузях, совершающие благодатное исцеление, радуйтесь томимым в обстояниях и напастях, дарующие мир и духовное просветление, радуйтесь идущим во след Господа путем тесным и прискорбным, подающие божественное вспоможение, радуйтесь преподобней отцы наши Зосимо, Саватие и Германие. Спасение подвиг добре совершив, жития же сего временного отрешаяся, и отходя к животу вечному и блаженному Зосимо богоблажение, утешал еси ученики твоя, глаголя, яко разлучайся с ними телесне, не отступен будешь от них и обители твои твоим духом, от онуду же и самими делы слово твое исполняя, являешься, не точью невидимо соприсутствуя нам и назирая вся, но и видимо многожды, вкупе с облаженным Саватием, являяся во время благопотребно призывающим вас в помощь и вопиющим Богу Аллилуйя. Стена необоримая и покров твердый, спасение забраво и оружие победы, быша нам, отцы преподобные, теплые ваши к Богу молитвы, в день брани оные лютые, егда по грехом и беззакониям нашим, в рази крепцы и бранно искусней, с огнем и мечем наподошенны в достоянии вашем, во еже сокрушите святыни ваши и положите я в разорение и попрание, духовное же чадо ваше победите и погубите смертью безгодною,
обаче нікоє же зло возмогши сотворіті, самі найпаче ті, сповнішися студа і безчестія, уповаючи же на помощь вашу, припоясавшися радостю і весельем о своєм спасенні, благодарящу Бостям Бога, ісповедуєм купно ваше ходатайство і заступлення, і вопієм вам тепле із глубини души. Радуйтеся, пастирі, добрі, от врагов губительних стадо своє защищающие, радуйтеся, як орлі под крилома своїм птенцы своя покрывающие, радуйтеся покровом молитв своїх, в день брани нас осенивши, радуйтеся, гнев Божий праведно на недвижимый, ходатайством своїм утолівши, радуйтеся, не давши своєго достояння в попранні і розхищенні, радуйтеся, паче надежди сохранивши її от огненного запалення, радуйтеся, уповаючи на ви, от губительства смертного свободивши, радуйтеся, от рани і язви, от уз і пленення дивно тех сохранивши, радуйтеся, врагов гординю і дерзновення, обративши в студ їм і безчестіє, радуйтеся, ни, жительствующие в обители вашей, низкособранные и безоружные, одеявшие в радости веселье, радуйтеся, веры и благочестия отеческого, неусыпние охранители, радуйтеся за отечество явшиеся и по смерти мужественные воители, радуйтеся, преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германия». Песни хвалебные и моления всеумиленное приносящие, долготу же путную и опасности моря не вочтоже вменяющие, притекают к цельбоносным мощам вашим цари и князи, святители и вельможи, богатые и убозие, ближние и дальние, всяк возраст и пол и всякое верных совокупление, и як от неистощимого источника, пока его ж до своей потребе приемлюще обильное врачевание душевное же и телесное, прославляют и величают Бога, таковую благодать вам даровавшего, поюще Аллилуйя. Светом божественные благодати в недрах земли, в предивных знамениях и чудесех, от первых дней упокоения возблиставшие ваша мощи, достодолжно и праведно лице иночести, от многолетного покровения изнеше, поставишь особоговением на свечнице церковнем, во храме имени вашему созданием, благочестием великого и святого подражателя ваших подвигов, исповедника и мученика, святителя и первопрестольника Филиппа. И мы ныне благочестно о славе вашей веселящейся, обстоящие честные раки мощей ваших и любезнотые облобызающие, велигласно зовем вам». Радуйтеся, светильницы пресветлие, на свечнице церковнем преславно поставленные, радуйтеся, кивоти честни, не каменем и златом, но благодати дарованьми украшенные, радуйтеся, яко три звезды, озаряющие тьму полуночную, радуйтеся, яко три столпа, в пределах северного поморья, утверждающие веру православную, радуйтеся, источницы райстии, моря чудес изливающие, радуйтеся, бисерия дрожайшие, церковь Христову украшающие, радуйтеся, благочестие и добродетели светлейшая зерцала, радуйтеся, церкви и отечество необоримое забрала, радуйтеся, райского исполнения, крини благовоннейшие, радуйтеся, лозы божественные, розги благоплоднейшие, радуйтеся, отцы всеблаженные, прославляемые горе от Бога и ангел, и долу блажаемые от человек, радуйтеся, яко радость ваша святая и совершенная пребывает вовек, радуйтеся, преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германия. Благодать свою божественную в телесах ваших обитающую яви иногда преблагий Бог благовейному иноку Иосифу в образе двух столпов огнезрачных,
от земли до небес над гробы вашими возносящихся и сияющих светом неизреченным, воистину, бо вы есть отцы преподобные, духовные, светозарные столпи, светлостью высоких добродетелей, светом богознания, знамений же и чудес, озарившие пресветло духовную тьму в странах полуночных, сего ради Богу, прославляющему святые своя поим, аллилуйя, поющие в песнях подвиги и труды вашего богоугодного жития, преславное же содеянное, содеваемое во всяком роде благотворение, чудотворение, восхваляющее и прославляющее, недоумеем, отцы, досточудние, как о вас подолгу возоминуем, многие бо суть ваша добродетели и дарования, сего ради многое приличествуют вам и именования, обаче во многих малыми удовляющися, сия вам с любовью восписуем. Радуйтеся, ангели земни, яко ангельским жительством на земли пожисте, радуйтеся, человецы небесны, яко земнородни суще, возненавидисте земная, небесная же возлюбисте, радуйтеся, постницы терпеливейшие, в приснем пощении все житие свое проводившие. Радуйтеся, пустынницы достохвальні, в пустынях них заходимы Господеві послуживши. Радуйтеся, учителі і наставниці, руководящі своїми діли на пути спасіння. Радуйтеся, вожді духовні, многих душі возводящі в небесное селення. Радуйтеся, мучеником єдинонравні, яко мужески бравшися со страстьми. Радуйтеся, апостолом подражателіє, просветивший тьму неверия, боговедения, светлостьми. Радуйтеся пророком подобницы, тайных и будущих проведением и прореченьем. Радуйтеся всем святым, единочестней, подвигов ради и богоугождения. Радуйтеся таинице благодати и чудес совершителие предивнее. Радуйтеся граждане небесней, друзи Богу и святым Его присней. Радуйтеся, преподобні отцы наши Зосима, Саватія и Германі. О, преподобні отцы наши Зосима, Саватія и Германі, примите благоутробно от нас, смиренных и недостойных, сия возносимое вам хваления и благоприятными вашими к Богу мольбами, оградите ны от всякие беды и напасти, от недуга и глада, от огня и меча, и нашествия иноплеменных, наипаче же сохраните ны вашим заступлением крепким, от врагов невидимых, ищущих ны погубите, да избывши их многокозненных сетей, праведно и богоугодно поживем в нынешнем веце, и сподобимся в небеснем царстве, купно с вами воспевайте Христу Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, преподобні отцы наши Зосима, Саватія и Германі, примите благоутробно от нас, смиренных и недостойных, сия возносимое вам хваления и благоприятными вашими к Богу мольбами, оградите ны от всякие беды и напасти, от недуга и глада, от огня и меча и нашествия иноплеменных, наипаче же сохраните ны вашим заступлением крепким от врагов невидимых, ищущих ны погубите, да избывши их многокозненных сетей, праведно и богоугодно поживем в нынешнем веце, и сподобимся в небеснем царстве, и купно с вами воспевайте Христу Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, преподобні отцы наши Зосима, Саватія и Германі, примите благоутробно от нас, смиренных и недостойных, сия возносимое вам хваления, и благоприятными вашими к Богу мольбами, оградите ны от всякие беды и напасти, от недуга и глада, от огня и меча и нашествий иноплеменных, наипаче же сохраните ны вашим заступлением крепким от врагов невидимых, ищущих ны погубите, да избывши их многокозненных сетей, праведно и богоугодно поживем в нынешнем веце, и сподобимся в небеснем царстве, купно с вами воспевайте Христу Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Ангели воистину явистися земні, і чоловіці небесні, і житієм вашим, приблаження отці наші за сіма Савватії і Германії, во плоті бо як обесплотні, ангельское совершисте жительство на земли, вся красоты мира и наслаждение временное, яко уметы вменяюще, чистотою же и пощением выну к Богу приближающийся, ему же ныне достойно с обесплотными предстояще, примите от любви нашей приносимое вам хваление сицевая. Радуйтеся единого Бога от всея души своей возлюбивши, радуйтеся от юности тому преподобием и правдою послуживши, радуйтеся возненавидевши мира сего тленные красоты, радуйтеся избежавши мудре житейских соблазнов и суеты, радуйтеся к деланию заповедей Господних, всею любовью прилепившиеся, радуйтеся мира сего и всякого пристрастия ко оному удалившиеся, радуйтеся иноческое житие богоугождения ради себе предизбравшие, радуйтеся тесный и прискорбный путь, всею душею возлюбившие, радуйтеся мудрые взыскатели Христа, бисера вожделенного и драгаго, радуйтеся люботрудние носители Христова бремени, легкого и благаго, радуйтеся ангелам бесплотным, во плоти брении подражавшие, радуйтеся на земли жительство небесное нам показавшие, радуйтеся преподобные отцы наши Зосима, Савватия и Германии. Избранні угодніці Господні, велиці і чудотворці, світильниці Христової Церкви Пресвєтлії, облиставши благочестя світлостьми пустині Северного Поморія і всій стране нашій, сіяющій вину чудес множеством, преподобні отці наші Зосима, Савватія і Германія, якоїму ще дерзновення ко Господу, благоприятними своїми к тому мольбами, от всяких нас бед і зол сохраняйте, да радуючися зовем вам. Радуйтеся, преподобні отці наші Зосима, Савватія і Германія. О преподобні і богоносні отці наші Зосима, Савватія і Германія, земні ангели і небесні чоловіці, ближні і друзі Христові і угодніці Божії, обітелі ваші, слава і украшення, всія же северної страни, паче всього православного отечества нашого необоримое стіною великое заступлення, сі ми недостойні і многогрешні, с благовейною любовью ко святым мощам вашим припадающе, духом сокрушенным и смиренным сердцем прилежно молим вас, молите непрестанно благосердого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, як удерзновение вели к тому имущие, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятые Владычицы нашей Богородицы, на месте сем да прибудет, и да не оскудеют никогда же истинные ревнители ангельского жития во святей обители сей, и где живы богоносни отцы и начальницы, безмерными труды и пощений, токи же слезными и всенощными бдений, непрестанными молитвами и молений, начало иноческому житию положисте, ей угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейши, теплыми вашими к Нему мольбами, оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносных.

мощными вашими к Богу ходатайствы, и спросите душам нашим грехов оставление, жития исправления и вечных благ восприятия в небеснем царствии, всем же верующим, и же на всяком месте и во всякой нужде призывают вас помощь и заступление, и же с благовейной любовью в обитель вашу притекают, не пристанете изливать и всякую благодать и милость, сохраняющие их от всякие сопротивные силы, от всякие напасти, от всякого злого обстояния, и подающие им вся потребная к душевней и телесней пользе, наипаче же молите премилосердого Бога, да утвердит и укрепит церковь свою святую, и все наше православное отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, правоверии и благочестии, да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь. О преподобные отцы, велицы заступницы в скорби и услышателие молитв, угодницы Божии, чудотворцы Зосима, Савватии и Германии, не забудете, як уже обещастися, посещать и чада ваша, аще бо и от и дости от нас телом, но духом присно с нами пребываете, молим убо вы, о преподобней, избавите ны от огня, от нашествия иноплеменников и междоусобной брани, от литворных ветров и от напрасной смерти, и от всех прилогов бесовских, находящих на ны, услышите нас грешных и примите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву богоугодну и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленные оживите, и як уже умершую от руковицу восстависте, як уже неисцельные раны многих исцелисте, от духов нечистых зле мучимых избависте, тако и нас, содержимых во узах вражих, измите, и от сетей дьявола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны благодатью и силою все святые Троицы, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко светильницы явистися все светли его от отца океана моря, преподобные отцы Зосима, Савватия и Германии, вы бо крест Христов на раму вземше, усердно тому последовасте и чистотою Богови приближившися, ото нуду силами чудес обогатистися. Тем же и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и умильно глаголем, о преподобные, молите Христа Бога, спастися душам нашим. Постническое и равноангельское житие ваше, преподобные отцы Зосима, Савватия и Германии, вселение познаны сотвори вас, чудодеяния различными богоносней просвещаете, верою призывающие вы и чтущие честную память вашу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Христовой любовью уязвившися преподобней, и того крест на раму вземше, понесли есте божественне вооружившися на невидимые враги, и непрестанные молитвы, яко копие в руках имуще, крепко победили есте бесовское ополчение, благодать Господню приемше, целите недуги душ и телес, притекающих ко святым мощам вашим, чудес лучи испущаете всюду, тем зовем вам. Радуйтесь, преподобные отцы наши Зосима, Савватия и Германии, монахом украшение. Ублажаем, ублажаем вас, преподобные отцы наши Зосима, Савватия и Германии, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседников.

Кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть.

Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад. Там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

Кожа возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых.

представшися языцы и люди, поучившися тщетным, представша цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз не сродих тя, проси от меня и

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

дано. И друг друга, братья, не грызите, и не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

особи с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы из картечи, люди шли, чтоб

вожаки в конец. Души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

Господи, ты весен, болен я. И при смерти теперь душа моя.

часовых. И вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам. В огонь страстей себя я бросил сам.

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый малый был, в намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет —

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

на море первый шквал и быть в беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну. Далеко мы, далеко от земли, и вот

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят штормы никогда, не одолеют адовы врата. Не то

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное пред

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и

предсташе языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой си ты, аз несь родих тя, проси от меня.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши.

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми глас умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал мя иси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели иси Ты, творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и доверят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенницы и Тир, и люди Эфиопстии, и Сибу Шатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Превменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулися к тому, и те от руки Твоей отреныве не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелися на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и низко ждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачеве воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклыси век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в Сынях Божиих. Бог прославляем в Совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе.

Милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженны люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоим возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоим вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит, озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, если ты, Бог мой, и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынове его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о святем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси, и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердое его страх. Расхищаху его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих ему, возвеселилась и вся враги его. Отвратилась и помощь меча его, и не заступилась и его во брани. Разорилась и от очищения его, престол его на землю поверглась и. Умарилась и дни времени его, облиялась и его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, и дабы в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша измени.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множе.

прости. Десницу Твою так воскажи ми и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавят тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает малодесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажий, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафи святым преподобным за сими Савати и Герману Соловецким чудотворцам. Избранні угодніці Господні, велиці чудотворці, світильниці Христової Церкви Пресвєтлі, обліставши благочестя свят восьми пустыні Северного Поморья і всей стране нашей, сияющие вину чудес множеством, преподобні отцы наши Зосима, Савватій, Германе, якоїмущі дерзновение ко Господу, благоприятными своими к тому мольбами, от всяких нас бед и зол сохраняйте, да радующийся зовем вам. Радуйтеся, преподобные отцы наши, Зосима, Савватия и Германе. Ангели воистину явистися земни, человецы небесные житием вашим, приблажение отцы наши, Зосима, Савватия и Германе. Во плоти бо яко бесплотней ангельское совершисте жительство на земли, вся красоты мира и наслаждение временное, яко уметы вменяющие, чистотой уже и пощением выну к Богу приближающийся, ему же ныне достойно со бесплотными предстоящее, примите от любви нашей, приносимое вам хваление сицевая. Радуйтесь единого Бога от сия души своей возлюбившей, радуйтесь от юности тому преподобием и правдою послужившей, радуйтесь возненавидевшей мира сего тленной красоты, радуйтесь избежавшей мудрей житейских соблазнов и суеты, радуйтесь к деланию заповедей Господних всею любовью прилепившиеся, радуйтесь мира сего и всякого пристрастия ко оному удалившиеся, радуйтесь иноческое житие богоугождения ради себе предизбравшие, радуйтесь тесный и прискорбный путь всею душею возлюбившие, радуйтесь мудрые взыскатели Христа, бисера вожделенного и дорогого, радуйтесь люботрудней носители Христова бремени легкого и благого, радуйтесь ангелам бесплотным во плоти брений подражавшие, радуйтесь на земли жительство небесное нам показавшие, радуйтесь преподобные отцы наши Зосима, Савватия и Германе. Видя себе, святе Савватия, ради многих своих добродетельных исправлений, всюду в сопребываниях иноческих почитаема и ублажаема, и бегая суетные мира сего славы, взыскуя же вечного воздаяния на небесех, устремился еси к отоку Соловецкому, да тому в тайне и никим же видимый, поработаешь и невидимому, и вся видящему Богу, тем же и улучив желаемое, блаженным Германом к сему наставляем, радостно возопил еси Богу, аллилуйя. Разум неуклонно вперив от утробы матерни к Богу, и горнее выну мудрство я взыскуя, дольних же всецело отвергаяся, Богомудре Зосимо, поревновал еси житию преподобного Савватия, его отоце пусте, и держи сей богоугодне соверши подвиги своя, вселился еси, да с ним наследуешь и жительство горнего Иерусалима, тем же во обоих восхваляюще, пустыножитие, рачительство зовем вам. Радуйтесь любви ради Христовы, любовь себе к миру поправшие, радуйтесь всякую греховную сладость, века сего презревшие, радуйтесь подобнице Аврааму, не точию верою и упованием, но и добровольным от рода своего и дома отеческого преселением. Радуйтесь пустыне всекрасная и благозвачное насаждение, радуйтесь безмолвие, тщаливейшие рачителие, радуйтесь трудных подвигов пустынных искренние любителие, радуйтесь в дебрях и горах паче, неже в селях мира изволившие приметатися, радуйтесь в пустынях непроходимых, едине во трудех и соблюдении заповедей Господних возлюбившие подвязатися, радуйтесь яко злато искусившиеся в горниле пустынного озлобления, радуйтесь доблественне, претерпевшие от бесов же и от людей многое искушение, радуйтесь пророку Божию Илии и крестителю Господню Иоанну, нравом пустынолюбия подражателие, радуйтесь доблему Герману, единомысленней сподвижницы,
любобезмовні і купножителі є, радуйтеся, преподобні отці наші Зосима Саватіє і Германіє. Силы небесные в служение посылаем и хотящим наследовать и спасение, дивно послужиша вам, о Двоице Боголюбивая, ягдабо насельнице мирсти, стужающе безмолвию твоему, отче Саватие, жити хотяху во острове близ тебе с женами и чады, ангели грозным прещением и наказанием жены Рыбаревы, воспятиша сих от начинания богопротивного, Тебе же, Отче Зосимо, во озимении пребывавшему, кроме брашна, ангельским служением преподашеся потребное ко препитанию, сего ради Богу, спасающему угодники своя поим, аллилуйя. Имуще отток морский во обителище себе никим же населяемый и в нем пребывающее, а кеврои богозданием, вне мятежи и волнений житейских, И кроме суетных попечений, благочестно и богоугодно подвязастися о богоблажении, в одни и ночи получающейся в законе Господней, и на всякий час умом несмущенным, и сердцем чистым возносящее усердное к Богу молитвы и моления, сего ради радости его пием вам. Радуйтесь в законе Господне, непорочно ходите, всегда восхотевшие, Радуйтесь Господа своего, пред очима своима присно имевшие, радуйтесь страхом Господним, вся пути своя ограждавшие, радуйтесь в трезвении умнем, все житие свое провождавшие, радуйтесь вся помыслы ума, в послушание Христову всецело пленившие, радуйтесь чистые ваши сердца, в жилище Святому Духу представившие, Радуйтесь, не давшие сна очима во всенощны Господеви предстояниях. Радуйтесь, выну претерпевавшие скорби в поучении смертнем и в сердечных ко Господу воздыханиях. Радуйтесь, с искренней любовью подвязавшиеся на словословие Божие и псалмопения. Радуйтесь, сердцем и усты непрестанные, восславшие к Богу моления. Радуйтесь внутрь сердца своего, сокровенное Царствие Божие обретшие, радуйтесь восхождении умными к небесным видениям востекшие, радуйтесь преподобнее отцы наши Зосима Саватие и Германие. Бурю жития сего многомятежного безбедно преминусте, отцы преподобнее и свирепые волны страстей же искушений, От мира и плоти, и от духов злобы воздвязаемые, не погрузиша и не поколебаша корабля душ ваших, ветрилы молитвы непрестанные окрыляемого, и нестяжанием облегчаваемого, благодатью же Божией управляемого, тем же и достигостя к безмятежному пристанищу живота вечного, вопиюще Богу, аллилуйя. Слышаще и ведуще от писаний божественных, Яко всі подвізавшися во благочестії, распинаху плоть свою со страстьми и похотьми, благочестно мудрено о преподобні, сих подвигом последствующе, подвізастися умертвіті уди своя сущие на земли, в пощеніх, бденіх и во всяких трудях іноческого жития, мужески претерпевающе скорби, сего ради яко добрые подвижники благочестия, венчаем вы хваление сицевыми. Радуйтесь телеса своя труды и болезнь воздержание уведившие, радуйтесь вся плотская мудрование на дух воюющая, духу покорившие, радуйтесь покаянными слезами, пламень страстей угасившие, Радуйтесь в пищи воздержания, души своя, яко злато очистившие, радуйтесь ветхого человека, со страстьми его совлекшиеся, радуйтесь одеждею бесстрастия и славою нетления достойно облегшиеся, радуйтесь возненавидевшие временную греха сладость, радуйтесь наследовавшие на небеси нескончаемую радость, Радуйтесь прежде смерти, миру и свастем его плоть свою распенши, радуйтесь прежде воскресения, славу будущей жизни в себе проявивши, радуйтесь стезею поста,
к наследию рая, потерянного невоздержанием, путь нам указавший. Радуйтесь в телесе мертвенем и тлением, бессмертие и нетление будущего века всем предъявивший. Радуйтесь, преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германе. Боготечные и многосветлые звезды явились есте, преподобные отцы Зосима, Саватия и Германе, светозарными исправлений заповедей Господних, озаряющие души и сердца верных, и приплавающим в ночи греховного омрачения пучину житейского моря, указующие благонадежный путь к блаженному пристанищу небесного царствия, тем же явившему вы, яко руководители и наставники ко спасению, благодетелю Богу поим, аллилуйя. Видевши злокознение ненавистницы спасения человеческого, нечистие души тьмы, богоугодное житие ваше, отцы преблажении, многообразное воздвигаху на выискушение и страхование, овогда в мысли и сердце всевающе боязнь и смущение, овогда же преобразующийся в различное привидение дивих зверей и гад, с яростью устремляхуся на вы, чаще отвратите от подвига богоугодного, изгнать от пребывания пустынного, вы же твердою верою в Бога промыслителя, возмогающе и оружием молитвы и воздержания против врагов ваших ополчающихся, до конца победисте и низложисте их державу, сего ради победительную песнь поюще, взываем к вам. Радуйтесь, воине духовней непобедимии, радуйтесь, оружницы Христовы добропобедней, радуйтесь, подвижницы противу козни лукавого мужески ополчившиеся, радуйтесь, столпи крепцы от нападений вражих непоколебавшиеся, радуйтесь, вся стрелы дьяволи, аких врасти сокрушившие, радуйтесь, вся стужение того и страхование, не вочтоже вменивший, радуйтесь, якого плоти суще, победисте враги бесплотные и невидимые, радуйтесь, яко его гробех лежаще, не звагайте вражия ополчения, радуйтесь, победоносцы славни, венчани от небесного венцедателя, радуйтесь, споборницы доблей, ратующим на миродержителя тьмы века сего, радуйтесь, яко подвигом вашим ангели удивишася, радуйтесь, яко у славе вашей соборе верных возвеселишася, радуйтесь, преподобные отцы наши Зосимо, Саватия и Германе. Проповеданное от ангел изволение Божие о населении иночествующими от ока Соловецкого, исполнися вами, отцы преблажений, Зосимо, Саватия и Германе, себо пустыня неплодная и ненаселенная, поты же и слезами вашими обильно напоенная, показайся, яко вертоград благоцветущий и рай словесный, и дежелицы иночисти и вами благонаученней, плоды богоугодные приносяще, поют ангельскую Богу песнь, аллилуйя. Воссиясти отцы богоносней светом благочестия, яко светила богосветлая, светоносными лучами ваших подвигов и добродетелей, просвещающие всюду, ото нуду же мы, грешни и тьмою страстей помрачений, во свете ваших богоугодных деяний, текущих ко дню света и спасения, восхваляем вы поющие сице. Радуйтесь, ученицы Христови, благопослушней, радуйтесь, владыки своего раби, блази и верни, радуйтесь, трудолюбнейшие винограда Христова, делателие, радуйтесь, чаливейшие заповеди Христовых исполнителие, радуйтесь, игу Христова смирения и кротости, благопокорне рамо свое подклонившие, радуйтесь, во след Христа Господа, учившего о нищете, усердно в нищете и нестяжании последовавшие, радуйтесь, по словесе Господа, пришедший путь временного жития сего, стезями прискорбными и тесными, радуйтесь, аки дождем, измывшие души своя, токи слезными,
радуйтесь краснейшему душ жениху, красоту девства своего сохранивши. Радуйтесь во всякой святыне всеми добрыми делы тому благоугодивши. Радуйтесь Господа своего прославивши в душах ваших и телесех. Радуйтесь от Господа по достоянию прославлении на земли и на небесех. Радуйтесь, преподобные отцы наши, за Сима, Саватия и Германия. Хотя и спасти вами многие, премилосердый Бог, яви вас быти, не точью наставники сонма иночествующих, но як уже боговещанные проповедники, возвестившие имя Божие в странах Лапландии, люди бо во оних местях обитающие и не ведевшие до толи Бога, но прилежавшие весьма идолопоклонению и нечестию во светлости вашего о преподобнии жития, знамени же и чудес, узреша первую зарю спасительного боговедения и благочестия, и от вас научишася воспевать истинному Богу Аллилуйя, дивно и преславно совершивши путь своего спасения, чудную же и боголепную основавши обитель во спасении иночествующим, блаженную восприясти живота своего кончину, преснопамятние отцы наши Зосима, Саватия и Германия, обаче и по смерти вашей, присно живи суще, нас, чад своих, никогда же оставляете, не духом точию нам присно пребывающе, но и мощи своя цельбоносной нам предавше, яко сокровище бесценное, сего ради с радостью ублажаем вы зовуще. Радуйтесь добрым подвигом во всем житии своем подвязавшиеся, радуйтесь славою и честью от Владыки своего Христа увенчавшиеся, радуйтесь, яко привременно потрудившися, вечный покой в недосте, радуйтесь, яко тесным шествовавши путем, к блаженству Царства Небесного достигосте, радуйтесь, аще и не единокупно, но в равных подвизях подвязавшиеся на земли, радуйтесь за равноподвижное житие, радостью и весельем вкупе наслаждающиеся на небеси, радуйтесь во отце пусте, яко град, обитель иноком основавший, радуйтесь сонмы иноков, о Христе Бозе во оней собравший, радуйтесь стражи стаду своему преснободрении, и под днех временной жизни отдел благотворений не почивающие, радуйтесь Сынове Царствия, на небесех живущий и земных не оставляющий, радуйтесь Духом вашим горесо ангелы святыми и долу с нами грешными присно пребывающие, радуйтесь от честных мощей ваших, струи милости на всех источающие, радуйтесь преподобни отцы наши Зосима, Саватия и Германия. Странную и причудную, велию же и прекрасную, узрев на воздусе явльшуюся церковь, все же место оно, на нем же имяше возградитеся обитель иноков, видя неизреченным светом осияваемо, ужасом исполнился еси очи Зосимо, от предивного видения, обаче Божие во оном откровение проразумев, на созидание обители тебе поощряющие, купно же и грядущую славу места сего прозря, умиленным сердцем и усты воспел еси Богу Аллилуйя. Все правоверние люди, прославляющие ваше святое и равноангельное житие, во всяких нуждах и скорбях притекают к вашей помощи и заступлению, отцы досточудние, дана бо есть вам от Бога благодать, еже молитесь за ны, избавляйте же и спасайте от всяких бед и зол, притекающие к ракам честных мощей ваших, и на всяком месте призывающие святое ваше имя, тем же исповедающие чудное ваше благодеяние, благодарственное восписуем вам зовуще. Радуйтесь источницы божественных дарований неисчерпаемые, радуйтесь милование и любви к людям сосуде неиждеваемые, радуйтесь, яко кадило благовонное, о мире молитвы к Богу возносящие, радуйтесь немолчными вашими ходатайствы,
всякое благословение от десницы Божия на ныне сводящие, радуйтесь о сущим в скорбях и нуждах, известней помощницы, радуйтесь об обстояниях и напастях, скорей пособницы, радуйтесь в недузях целители и в буре страждущим благонадежней кормчей избавители, радуйтесь во всяких бедах и искушениях теплей предстатели и утешители, радуйтесь верным благочестно чтущим вас на сопротивные споборницы, радуйтесь всея земли нашей избранней молебницы и заступницы, радуйтесь на земли и на море чудеса преславные содевающие, радуйтесь во вся концы призывающим вы скорую помощь независно простирающие, радуйтесь преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германия, всеми богокрасными лепотами добродетелей украсив себе прихвальня Зосимо, наипаче явился еси краснейший душею же и телом, достойно помазався священство божественною мастию, тем же егда во святем храме совершал еси пред престолом Господним первую божественную службу, видяша все лице Твое, облистанное светом благодати, яко лице ангелово, весь же храм во известное свидетельство достоинства Твоего, исполнися велия благоухания, сего ради все благодаряще Бога о Своем пастыре, радостным сердцем взываху Аллилуйя. Ветийственными добровещаньми несть возможно по достоянию воспеть и прославить и многое неисчетное, велее же и преславное, и всякое разумение земное превосходящее, совершаемое вами, отцы преподобные, на всякое время чудотворения, обаче да не явимся через немоцтвование подобне рабу, сокрывшему сокровище своего владыки от уст, аще и необученных, и слова премудрости отнюдь неимущих, любовью же точью и благодарением движимых, дерзаем простирать и песнь благодарения, в памяти прославления чудес ваших зовущей сице. Радуйтесь, чудотворцы великоимените и благославнее, радуйтесь, душ и телес врачеве немздоприемнее, радуйтесь от часа слепых благодатью Божию просвещающие, радуйтесь немотою связанные уста, ко благоглаголанию разрешающие, радуйтесь расслабленных удисы исправляющие неможение, радуйтесь хромым дарующие правохождение, радуйтесь плененных предстательством своим от уз и пленений освобождающие, радуйтесь, мертвые, силою Божией, вашим же умолением воскрешающие, радуйтесь во всяких страстях и недузях, совершающие благодатное исцеление, радуйтесь томимым в обстояниях и напастях, дарующие мир и духовное просветление, радуйтесь идущим во след Господа путем тесным и прискорбным, подающие божественное вспоможение, радуйтесь преподобней отцы наши Зосимо, Саватие и Германие. Спасение подвиг добре совершив, жития же сего временного отрешаяся, и отходя к животу вечному и блаженному Зосимо богоблажение, утешал еси ученики Твоя, глаголя, яко разлучайся с ними телесне, не отступен будешь от них и обители Твоя Твоим духом, от онуду же и самими делы слово Твое исполняя, являешься, не точью невидимо соприсутствуя нам и назирая вся, но и видимо многожды, вкупе с облаженным Саватием, являяся во время благопотребно призывающим вас в помощь и вопиющим Богу Аллилуйя. Стена необоримая и покров твердый, спасение забрало и оружие победы, быша нам, отцы преподобные, теплые ваши к Богу молитвы, в день брани оные лютые, егда по грехом и беззакониям нашим, врази крепцы и бранно искусней, с огнем и мечем наподошенны в достоянии вашем, воеже сокрушите святыни ваши и положите я в разорение и попрание, духовное же чадо ваше победите и погубите смертью безгодною,
обаче нікоє же злого змогши сотворіті, самі найпаче ті, сповнішися студа і безчестія, уповаючи же на помощь вашу, припоясавшися радості і весельем о своєм спасенні, благодарящу бо всім Бога ісповідуєм купно ваше ходатайство і заступлення, і вопієм вам тепле із глибини душі. Радуйтеся, пастирі, добрі, от врагов губительних стадо своє защищаючі. Радуйтеся, як орлі, под крилома своїм птенці своя покриваючі. Радуйтеся, покровом моліт своїх, в день брані нас осінівши. Радуйтеся, гнів Божий, праведно на недвіжимий, ходатайством своїм утолівши. Радуйтеся, не давши своєго достояння в попранні і розхищенні. Радуйтеся, паче надежди, сохранивши її от огненного запалення. Радуйтеся, уповаючи я на ви, от губительства смертного свободівши. Радуйтеся, от рани і язви, от уз і пленення дівно тех сохранивши. Радуйтеся, врагов гординю і дерзновеніє, обративши в студ їм і безчестіє. Радуйтеся, ни, жительствуючи я в обителі вашей, низку собранныя і безоружныя, одеявши в радості веселіє. Радуйтеся, веры і благочестия отеческого, неусыпнее охранители. Радуйтеся, за отечество явшиеся и по смерти мужественные воители. Радуйтеся, преподобные отцы наши Зосимо, Саватия и Германия. Песни хвалебные и моления всеумиленное приносящие, долготу же путную и опасности моря невочтоже вменяющие, притекают к цельбоносным мощам вашим цари и князи, святители и вельможи, богати и убозии, ближние и дальние, всяк возраст и пол и всякое верных совокупление, и як от неистощимого источника, пока его ж до своей потребе приемлюще обильное врачевание душевное же и телесное, прославляют и величают Бога, таковую благодать вам даровавшего, поюще Аллилуйя. Светом божественные благодати в недрах земли, в предивных знамениях и чудесех, от первых дней упокоения возблиставшие ваша мощи, достодолжно и праведно лице и иночести, от многолетного покровения изнеше, поставишь особоговением на свечнице церковнем, во храме имени вашему созданием, благочестием великого и святого подражателя ваших подвигов, исповедника и мученика, святителя и первопрестольника Филиппа. И мы ныне благочестно о славе вашей веселящейся, обстоящие честные раки мощей ваших и любезнутые облобызающие, велигласно зовем вам». Радуйтеся, светильницы пресветлие, на свечнице церковнем преславно поставленные. Радуйтеся, кивоти честни, не каменем и златом, но благодати дарованьми украшенные. Радуйтеся, яко три звезды, озаряющие тьму полуночную. Радуйтеся, яко три столпа в пределах северного поморья, утверждающие веру православную. Радуйтеся, источницы райстии, моря чудес изливающие. Радуйтеся, бисерие дрожайшие, церковь Христову украшающие. Радуйтеся, благочестие и добродетели светлейшая зерцала. Радуйтеся, церкви и отечество необоримое забрала. Радуйтеся, райского исполнения, крини благовоннейшие. Радуйтеся, лозы божественные, розги благоплоднейшие. Радуйтеся, отцы всеблаженные, прославляемые горе от Бога и ангел, и долублажаемые от человек. Радуйтеся, яко радость ваша святая и совершенная пребывает вовек. Радуйтеся, преподобные отцы наши Зосимо, Саватия и Германия. Благодать свою божественную в телесех ваших обитающую яви иногда преблагий Бог благовейному иноку Иосифу в образе двух столпов огнезрачных от земли до небес над гробы вашими возносящихся и сияющих светом неизреченным. Воистину, бо вы есть те отцы преподобные, духовные, светозарные столпи,
светлостью высоких добродетелей, светом богознания, знамений же и чудес, озаривший пресветло духовную тьму в странах полуночных, всего ради Богу, прославляющему святые своя поим, аллилуйя, поюще в песнях подвиги и труды вашего богоугодного жития, преславное же содеянное и содеваемое во всяком роде благотворение и чудотворение, восхваляющее и прославляющее, недоумеем, отцы досточудние, как о вас подолгу возоминуем, многие бо суть ваша добродетели и дарования, всего ради многое приличествуют вам и именования, обаче во многих малыми удовляющися, сия вам с любовью восписуем. Радуйтесь, ангели земни, яко ангельским жительством на земли пожисте, радуйтесь, человеце небесный, яко земнородни суще, возненавидисте земная, небесная же возлюбисте, радуйтесь, постницы терпеливейшие, в приснем пощении все житие свое проводившие. Радуйтесь, пустынницы достохвальні, в пустынях незаходимы Господеві послуживши. Радуйтесь, учителі і наставниці, руководящі своїми діли на пути спасіння. Радуйтесь, вожді духовні, многих души возводящі в небесное селення. Радуйтесь, мученикам єдинонравні, яко мужески бравшися со страстьми. Радуйтесь, апостолам подражателіє, просвітивши тьму невірія боговедіння святвосьмі. Радуйтеся пророкам подобниці, тайних і будущих проведенням і прореченням. Радуйтеся всім святим єдиночесній, подвигов раді і богоугождення. Радуйтеся таїниці благодаті і чудес совершителіє придівні. Радуйтеся граждані небесні, друзі Богу і святим Його прісні. Радуйтеся, преподобні отці наші Зосима, Саватія і Германі. О, преподобні отці наші Зосима, Саватія і Германі, прийміть благоутробно от нас, смиренних і недостойних, сія возносимая вам хваління і благоприятними вашими к Богу мольбами, оградіть ни от всякие біди і напасті, от недуга і глада, от огня и меча, и нашествия иноплеменных, наипаче же сохраните ны вашим заступлением крепким от врагов невидимых, ищущих ны погубите, да избывши их многокозненных сетей, праведно и богоугодно поживем в нынешнем веце и сподобимся в небеснем царстве, купно с вами воспевайте Христу Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, преподобні отці наші Зосима, Саватія і Германі, прийміть благоутробно от нас, смиренних і недостойних, сія возносимая вам хваління, і благоприятними вашими к Богу мольбами, оградіть ни от всякие біди і напасті, от недуга і глада, от огня і меча і нашествия іноплеменних, найпаче же сохраніть ни вашим заступлением крепким от врагов невидимых, ищущих ны погубите, да избывши их многокозненных сетей, праведно и богоугодно поживем в нынешнем веце, и сподобимся в небеснем царстве, и купно с вами воспевайте Христу Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, преподобні отцы наши Зосима, Саватія і Германі, прийміть благоутробно от нас, смиренных и недостойных, сия возносимая вам хваления, и благоприятными вашими к Богу мольбами, оградите ны от всякие беды и напасти, от недуга и глада, от огня и меча и нашествия иноплеменных, наипаче же сохраните ны вашим заступлением крепким от врагов невидимых, ищущих ны погубите, да избывши их многокозненных сетей, праведно и богоугодно поживем в нынешнем веце, и сподобимся в небеснем царстве, купно с вами воспевайте Христу Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели воистину явистися земни, и человеце небесни, и житием вашим, приблажение отцы наши Зосима, Саватия и Германи, во плоти бо, яко бесплотни,
ангельское совершисте жительство на земли, вся красоты мира и наслаждение временное, яко уметы вменяюще, чистотою же и пощением выну к Богу приближающийся, ему же ныне достойно со бесплотными предстояще, примите от любви нашей приносимое вам хваление сицевая. Радуйтесь единого Бога от всея души своей возлюбившей, радуйтесь от юности тому преподобием и правдою послуживший, радуйтесь возненавидевший мира сего тленные красоты, радуйтесь избежавший мудре житейских соблазнов и суеты, радуйтесь к деланию заповедей Господних, всею любовью прилепившиеся, радуйтесь мира сего и всякого пристрастия ко оному удалившиеся, радуйтесь иноческое житие богогождения ради себе предизбравшие, радуйтесь тесный и прискорбный путь, всею душею возлюбившие, радуйтесь мудрые взыскатели Христа, бисера вожделенного и драгаго, радуйтесь люботрудные носители Христова бремени, легкого и благаго, радуйтесь ангелам бесплотным, во плоти брени подражавшие, радуйтесь на земли жительство небесное нам показавшие, радуйтесь преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германия. Избранні угодніці Господні, віліці чудотворці, світільниці Христової Церкви Пресвєтлії, облиставшої благочестя святвостьми пустині Северного Поморія і всій стране нашій, сіяющій вину чудес множеством, преподобні отці наші Зосима, Саватія і Германія, якоїму ще дерзновення ко Господу, благоприятними своїми к тому мольбами, от всяких нас бед і зол сохраняйте, да радуючися зовем вам. Радуйтеся, преподобні отці наші Зосима, Саватія і Германія. О преподобні і богоносні отці наші Зосима, Саватія і Германія, земні ангелі і небесні чоловіці, ближні і друзі Христові і угодніці Божії, обітелі вашої слави і украшення, всія же северної страни, паче всього православного отечества нашого необоріме стіною великое заступлення, всі ми недостойні і многогрешні, с благовейною любовью ко святым мощам вашим припадающе, духом сокрушенным и смиренным сердцем прилежно молим вас, молите непрестанно благосердого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, як удерзновение велие к тому имущие, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятые Владычицы нашей Богородицы, на месте сем да прибудет, и да не оскудеют никогда же истинные ревнители ангельского жития во святей обители сей, иде же вы, богоносные отцы и начальницы, безмерными труды и пощений, токи же слезными и всеночными бдений, непрестанными молитвами и молений, начало иноческому житию положисте, ей угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейши, теплыми вашими к Нему мольбами, оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса потопа огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносной язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякие беды и скорби и от всякого зла, да не пристану на месте сем в мире и безмолвии, благочестно славится Пресвятое имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение, ищущие Его. О преблажение отцы наши Зосима, Саватия и Германия, услышите ны грешные во святей обители вашей под кровом вашего защищения недостойно жительствующие и благомощными вашими к Богу ходатайствы и спросите душам нашим грехов оставление, жития исправления и вечных благ восприятие в небеснем царствии, всем же верующим, и же на всяком месте и во всякой нужде призывают вас помощи заступление, и же с благовейной любовью в обитель вашу притекают, не пристанете изливать и всякую благодать и милость,
сохраняющий їх от всякі супротивної сили, от всякі напасті, от всякого звагу обстояння, і подаючи їм вся потрібна, як душевній і тілесній пользі, найпаче же моліте премилосердого Бога, да утвердит и укрепит церковь свою святую и все наше православное отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, в правоверии и благочестии, да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь. О, преподобные отцы, велицы заступницы в скорби и услышатели я молитв, угодницы Божии, чудотворцы Зосима, Саватии, Германе, не забудете, як уже обещастися, посещати чада ваша, а ще бо і от і дості от нас тілом, но духом прісно с нами прибуваєте, молім убо ви, о преподобні, ізбавіте ни от огня, от нашестві іноплеменників, і междоусобної брані, от літворних вєтров, і от напрасної смерті, і от всіх прилогов бісовських, находящих на ни, услышите нас грешних, и приймите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву богоугодну и души наша, злыми дела и советы и помыслы умерщвленные, оживите, и як уже умершую от руковицу восстависте, як уже неисцельные раны многих исцелисте, от духов нечистых зле мучимых избависте, так и нас, содержимых во узах вражих, измите, и от сетей дьявола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны благодатью и силою все святые Троицы, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко світильниці явістіся всесвітлі во отоце океана моря, преподобні отці Зосима, Саватія і Германі, ви бо крест Христов на раму вземше, усердно тому послідовасте і чистотою Богові приближившися, ото нуду силами чудес обогатістеся. Тем же и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и умильно глаголем, о преподобнии молите Христа Бога спастися душам нашим. Постническое и равноангельское житие ваше, преподобные отцы Зосима, Саватия и Германе, вселение познаны сотвори вас, чудодеяния различными богоносней просвещаете, верою призывающие вы и чтущие честную память вашу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Христовою любовью уязвившися преподобнее и того крест на рамо вземше, понесли есте божественне вооружившися на невидимые враги и непрестанные молитвы, яко копие в руках имуще, крепко победили есте бесовское ополчение, благодать Господню приемше, целите недуги душ и телес, притекающих ко святым мощам вашим, чудес лучи испущаете всюду, тем зовем вам. Радуйтеся, преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германе, монахом украшение. Ублажаем, ублажаем вас, преподобные отцы наши Зосима, Саватия и Германе, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседников.

Великий капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головой

подняться и подниматься, из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.